0: еще умный он так пожалуй.
1: Twenty-five, two-eight. Can you raise for supervisor?
2: That's clear.